ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, фортепианолық трио, опус 101 до минор, орындаған Андария триосы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Орындалған Ференц Лист, ля-бемоль мажорлы номер 3-ші ноктюрн. Орындаған Жәнел Бәкірова.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: классик радиосымен жаз мезгілі.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
2: В эфире радио «Классик». Первая часть передачи под звуки «Марша Труля» из программы «Радиофилармония» по проекту «Президент и культура». Автор-музыковед Ляйля Мухаммеджанова. Текст читает Габдул Жунусулы.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели нашей радиофилармонии. 2024-2025 годы были насыщены многочисленными мероприятиями, посвященными юбилейным датам в жизни выдающихся деятелей музыкальной культуры и тех, кто стоял у истоков рождения музыкальных учреждений и первых сценических и музыкальных творений, и тех, кто, продолжая их традиции, в рамках крепнущей композиторской школы Казахстана. Любители музыки радостно встречают произведения молодого поколения исполнителей и композиторов нашей страны. Среди молодых музыкантов, чья юбилейная дата отмечается, есть уникальный музыкант с несравненным исполнительским талантом и мастерством скрипача и удивительным неповторимым даром композитора-первопроходца. Это Ашим Унайбеков. 25-летие с начала творческой его деятельности продолжает отмечаться. Даже не знакомясь с его жизнью и творческой биографией, а только слушая его композиторские творения и сольные концерты на его волшебной скрипке, можно понять, перед нами выдающийся музыкант. Его молодые сверстники из числа солистов-скрипачей Алматинской госфилармонии Жамбыла спрашивали, побывав на сольных концертах Ашима, а где, у кого он учился? Наверное, в Москве или за рубежом? Ашим скромно отвечал, я учился здесь, в Казахстане. Моим педагогом все 12 лет была замечательный человек и музыкант Ольга Николаевна Данилова. А учился я у себя. Некоторые из вас поймут смысл и цену такой учебы, я не сомневаюсь. Его коллеги убеждались, что Ашим говорил правду и ждали каждого его нового выхода на сцену. Круг интересов и занятий, полюбившимся ему своей притягательностью, видом деятельности, известен его близким и друзьям. Это и спортивная гимнастика, и паркур, и неисчерпаемая любовь к голубым волшебным тайнам озер, рек. И в плавании он достиг удивительного мастерства и неутомимой силы. Все горные вершины Боровского края были покорены его упорным трудом и любовью к высоте этих прекрасных гор, открывавших ему широчайшую панораму природной красоты. И в искусстве живопись, танец, поэзия Ашим откликался на все духовно высокое, человечное, божественно прекрасное. А вот с 3 лет Ашим потянулся к роялю своего дедушки, композитора Сыдыха Мухаммеджанова, и создал в 3 годика свою первую композиторскую импровизацию и получил благословение от своего деда. И это был еще один дар судьбы Ашиму. Внимательно следя за реакцией своего папы и его советами, Ашим быстро взлетел на путь самостоятельного творчества и стал создавать сочинения в разных жанрах. Вначале это были опусы для струнных инструментов, дуэты, квартеты. Затем появилась тяга к оркестровым сочинениям. И среди них самым популярным стал «Марш Труля». Мы еще послушаем его. А сегодня мы хотим предложить вам, дорогие слушатели, самое крупное сочинение Ашима. Это «Фантазия для ансамбля деревянных духовых инструментов». В многомерном сознании Ашима неожиданно для многих выросла удивительная и прекрасная тяга к духовым инструментам и звучанию деревянных духовых инструментов в различных ансамблевых составах. И вот когда 21 января 2024 года на родной сцене Ашима в Алматинской государственной филармонии имени Жамбыла в программе сочинений для деревянных духовых инструментов зазвучали первые звуки фантазии. А потом на глазах удивленной и потрясенной публики 5 музыкантов с нескрываемой любовью к исполняемой музыке сотворили небывалое чудо. Зал взорвался возгласами «Браво! Бис! Молодцы!». По своим масштабам, образному богатству, знанию тембровых возможностей каждого инструмента – флейты, гобои, кларнета, фагота, валторны – эта фантазия близка к симфонии. Об этом говорили некоторые слушатели и музыканты. Эта фантазия не оставляет слушающего человека спокойным, уравновешенным. Нет, все образные, мелодические, ритмические, тембровые, гармонические переплетения словно говорят «послушайте голос природы». Он неповторим, он божественен. Он как бы призывает человека почувствовать величие и красоту природы. музыка эта вторгается в каждое сердце, напоминая, что вся природа – это и есть наше бытие. И мы, потрясенные этим голосом природы, можем, должны вернуть ей ее красоту, безграничную человечность, божественную силу, нежность, любовь. И природа непременно откликнется своей изначальной любовью к человеку. Скоро выйдет в свет сборник Ашимона Бекова сочинений для ансамблей деревянных духовых инструментов. А сколько там открытий прекрасного, героического, нежного, человечного, мы услышим. Сегодня слушаем великолепное творение Ашима «Фантазию для ансамбля деревянных духовых инструментов». Для ее исполнения из Астаны в Алматы прибыл квинтет «Шабыт».

0: Вот и подошло время завершения первой части передачи под звуки марша Трулли. Спасибо всем за внимание и до новых встреч в нашей радиофилармонии.
1: Вы слушали первую часть передачи «Под звуки марша Труля» из программы «Радиофилармония» по проекту «Президент и культура». Автор – музыковед Ляйля Мухамеджанова. Текст читал Габдул Женесула. Звукорежиссер – Анар Рахметуллагызы. Редактор – Жанаргуль Алиаскарова.
2: Эфирде гармония тынысы хабары. Гармония тынысы хабары әрі қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.